0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в цене города плюс 12. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Послы Евросоюза впервые согласовали продление на 3 года персональных санкций в отношении почти 3000 человек и организаций. Прежде рестрикции пересматривали каждые полгода или год. Компромисс предусматривает исключение из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия дольше других возражала против этого. Исключение Усманова добивались Словакия и Франция. Люксембург потребовал снять ограничения из Фридмана, который предъявил стране требования о компенсации на 16 миллиардов долларов. В Свердловской области обезвредили гранату времен гражданской войны. Боеприпас обнаружил в палисаднике своего дома житель Сысерского района. Он сразу сообщил об этом силовикам. На место приехала группа разминирования ОМОН. Оказалось, что это боевая граната времен гражданской войны немецкого происхождения, сообщили в Росгвардии по Свердловской области. Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности, сообщает ЕДИН. В Нижнем Тагиле мошенники убедили 35-летнюю женщину поджечь 2 здания. Сначала они, представляясь сотрудниками различных ведомств, вынудили ее оформить крупные кредиты, заложить ценности в ломбард. Затем куратор дал ей новое задание – поджечь помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, и здание «Нижнетагильский холодильник». Женщина купила канистры, бензин, зажигалки, разбила окна, подожгла помещение, записала все на видео. Ущерб от ее действий превысил 1 000 000 рублей. Женщина признала вину, объяснила, что пошла на это, так как боялась за жизнь детей. Возбуждено уголовное дело, тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы, пишет «Комсомольская правда». Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу «Уралгидромета», в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки, так в

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.21 в Екатеринбурге, в центре плюс 12, сегодня днем до плюс 22. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
0: Ну, тем, кто учится сам, пусть и по выходным, повезло гораздо больше, потому что чужой реферат, скопированные лекции или написанная кем-то курсовая никогда не читались и знаний не добавляли. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошие среды.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
7: Веер Моу представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления.

0: Утепление, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. Подиум. Веер Молл. Смотри, вдохновляйся. Примеряй. 16+.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сегодня в Кировском. Масло подсолнечное Олейна. 129,99 за литр от двух штук. Шоколад молочный Альпенгольд в ассортименте. 69,99 за 85 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: на радио ИСИ. Жизнеутверждающие песни с самого утра. Это Black Wonderful Life. Прекрасная жизнь. 7:30 в Екатеринбурге. За окном рассвет. Плюс 12. Сегодня днем плюс 20-22. На радио ИСИ новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против России сразу на 3 года. Раньше такие ограничения пересматривали каждые полгода или год, сообщает агентство Reuters. На Урале начинается суд по громкому уголовному делу о преступлениях банды «Смойки» в Каменске-Уральском. Расследование, которое длилось более 1,5 лет, завершено. Обвинение предъявлено 8 местным жителям, пишет Е1. В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки. И в первую очередь уже этой осенью они будут установлены в трамваях, сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Николай Вахлов, пишет «Комсомольская правда». В России изобрели робота, который пишет любым почерком. Система оцифровывает моторику человека, и владельцу устройства остается только вставить ручку и выбрать текст на смартфоне. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки. Спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: О погоде на радио ИСИ. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 20-22. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле тоже плюс 20-22. В Краснодуринске плюс 19-21. В Новоуральске плюс 18-20.
2: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
6: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: за окном прекрасное осеннее утро. В центре Екатеринбурга плюс 13, на часах 7.39. Радио Си с вами. Сегодня среда, 23 сентября. Минут через 5 на Радио Си нас ждет история о том, на какой планете Солнечной системы могут быть алмазные дожди. Очень красивая, конечно, легенда, но попасть под такой дождь не хотелось бы. Какую планету сначала открыли теоретически и только потом увидели в телескоп, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
13: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
14: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховска. Строение 86. Офис 36. УГРН 122-660-002-36-93. 2026 год.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
15: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
16: Наслаждайтесь закатом на террасе.
15: Гуляйте в парке Энгельса.
16: Или устраивайте пикник на крыше дома.
15: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
17: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер JQ и Амода Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие затруднения на 2-й Новосибирской от Умельцева до Палисадной, на Серафима Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского, пробка на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали — Репина в обе стороны, Космонавтов в обе стороны и Ленина больше всего загружена в сторону УПИ.
1: Реклама.
18: Ну давай, ну заводись!
19: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
20: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7:47 в Екатеринбурге, в центре плюс 13, сегодня днем плюс 20-22, и сегодня снова обойдемся без дождей. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была открыта восьмая планета Солнечной системы – Нептун. Открытие было сделано на кончике пера. Незадолго до этого французский математик Урбен Ле Верье и британский ученый Джон Куч Адамс независимо друг от друга заметили, что орбита Урана немного пляшет из-за влияния некоего небесного тела. Они рассчитали примерное местонахождение новой планеты и вскоре ее обнаружили в телескоп немецкие астрономы Иоганн Галли и Генрих Доре. Нептун – ледяной газовый гигант. Средняя температура – минус 214 градусов по Цельсию. При этом он излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Значит, есть внутренний источник тепла. Порывы ветра на планете до 580 метров в секунду, и гигантские вихри тоже могут питать внутреннее тепло планеты. Откуда оно, пока неизвестно, но есть красивая гипотеза об алмазных дождях. Якобы в недрах Нептуна метан под огромным давлением распадается на углерод и водород, углерод кристаллизуется в алмазы, и они опускаются вглубь планеты, выделяя энергию за счет трения и нагревания недра. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность такого процесса.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 23 сентября, на часах 7.52, в центре плюс 13, днем плюс 20-22 и без дождей. На какие футбольные матчи с 1 октября введут Fan ID? Об этом на Радио Эсси в новостях через 5 минут. И еще узнаем результаты уборочной кампании. А после новостей на Радио Эсси нас ждет вкусная игра. Не пропустите. Телефон Радио Эсси 235-103.7. Держите телефон наготове. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Эсси.
1: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое. Количество товаров.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый жилой район. Городские легенды. Квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
7: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: радио Си, 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 8, в центре плюс 13, днем плюс 20, 22. На радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В России завершается уборочная кампания. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает Prime. По его словам, сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам. Сейчас важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки. В первую очередь, уже этой осенью их установят в трамваях, сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Николай Вахлов, пишет «Комсомолка». Это нужно, чтобы не задерживалось движение рельсового транспорта. В последнее время в городе участились случаи, когда подростки парализуют движение трамваев и автобусов, например, расстреливают вагоны резиновыми пулями или что-нибудь ломают в салоне. С беременной пациенткой, которая попала в ДТП в реанимобиле, все хорошо, травмы исключены. Ее отправили в НИИ охраны материнства и младенчества. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой тоже серьезно не пострадали. Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. После касательного столкновения с кроссовером машина экстренной медицинской помощи перевернулась. К счастью, тяжелых пострадавших нет. Часть исторического сквера в Екатеринбурге огородили забором. После окончания международного фестиваля молодежи там снова перекладывают плитку. Рабочие приступили к ремонтным работам на том месте, где неделю назад располагалась диджейская сцена. Как напоминает агентство «Новый день», менять плитку на плотинке начали 18 августа. По контракту подрядчик должен завершить работы до 15 октября. Но на время проведения фестиваля молодежи ремонт прерывали. Рабочие в спешке уложили плитку возле нового туристического центра и арт-объекта «Урал» и открыли проход для пешеходов. Фан-айди на матчах Кубка России по футболу введут с 1 октября. Об этом рассказал «Москве-24» осведомленный источник. Первыми под новые правила попадут игры 4-го тура группового этапа пути РПЛ с 13 по 15 октября. По словам собеседника телеканала, фан-айди потребуется для посещения домашних матчей клубов РПЛ. При этом на играх команд 1-й и 2-й лиг новые требования действовать не будут. Доллар на среду 84,07, евро 96,59.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в «Паревит».
4: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 13, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
6: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 23 сентября. На улице прекрасное, свежее осеннее утро. Пока плюс 13, днем плюс 20-22. 8 часов и 6 минут в Екатеринбурге. На Радио Оси начинается «Вкусная игра». Продолжаем дарить промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила у нас на этой неделе простые. Нужно угадать страну по ее национальным блюдам. Сейчас я дам несколько блюд, подсказок. А вам нужно дозвониться на Радио Си первым и верно назвать страну, которую мы сегодня загадали. Кто первым сделает, тот получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7, а блюда сегодня вот такие. Цимис, форшмак и креплах. Какую страну мы загадали? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А пока что мы узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». «Хавейл Июль» — официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Вольво» затеяла масштабное наступление на мировой рынок. На днях компания представила обновленные XC40, XC60 и XC90. А теперь объявила, что до 2030 года выпустит 13 новых моделей. «Вольво» заявляет, что это самая масштабная и амбициозная глобальная программа развития за всю 99-летнюю историю компании. Ставка делается на чистые электромобили и гибриды третьего поколения. На одном из слайдов презентации говорится о планах по выпуску новых типов кузова – низкого и высокого. Эксперты предполагают, что низкие кузова – это возвращение «Вольво» к своим корням – семейным универсалам и седанам. Именно с них когда-то и начиналась мировая история успеха «Вольво». А у нас на вторичном рынке универсалы повышенной проходимости вроде XC70 и V90 Country Cross до сих пор пользуются повышенным спросом.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Радиоси с вами. Доброе утро. 8 часов и 9 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем плюс 20-22, и обойдемся без дождей. У какого существа самое острое зрение? Узнаем минут через 10, а еще подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
4: Реклама.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
11: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре.

0: центре. Улица Бориса Ельцина, 3. 12+.
1: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
2: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
1: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
2: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
3: Заслужи КОС и «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Сегодня в Кировском. Масло «Сыробогатов». Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр «Большой куш». 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. На Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной. И на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Самые загруженные магистрали. Репина в обе стороны, Космонавтов в обе стороны и Ленина в сторону УПИ.
7: Реклама.
8: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Комплект. Автоцентр Лазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: Лазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8.16 в центре Екатеринбурга плюс 13. На Радио Оси проходит вкусная игра. На этой неделе мы называем блюда. А ваша задача угадать, какой стране они принадлежат. За правильный ответ промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Прозвучали такие блюда, как цимис, фаршмак и креплах. Какую страну мы загадали? Телефон Радио Оси 235-103.7.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А это Германия?
0: Германия? Нет, не Германия.
1: Ну ладно.
0: Не угадали, спасибо. Я почему-то думал, что сразу сегодня отгадаем с первого раза. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: А подскажите, пожалуйста, я по поводу вкусной еды позвонил.
0: Не еды, а игры.
2: А, что, блин?
0: Да, ничего страшного. Да, у нас вкусная игра продолжается.
2: Я считаю, что думаю, страна – это Израиль.
0: Израиль, конечно, Израиль. Какое блюдо вас навело на эту мысль?
2: Ну, фаршмак, скорее всего, фаршмак.
0: Самый распространенный.
2: Да, самый распространенный это был фаршмак.
0: Конечно. Как вас зовут?
2: Меня зовут Александр.
0: Саш, ну фаршмак это холодная закуска в виде паштета, в основном из сельди, с добавлением других ингредиентов, скажем так. Хорошо.
2: Ну да, яблоко еще добавляют, очень вкусно.
0: Яблочко, да. Все знаете, пробовали, чувствую.
2: Конечно, да, все.
0: Хорошо.
2: Конечно, пробовал.
0: Какие еще кухни любите?
2: Ну, люблю узбекскую кухню, очень вкусно готовят, пловчик и тому подобное.
0: Ну что ж, все попробуете, все можете заказать, потому что сегодня у вас промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Можете смело расширять свою кулинарную географию.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: На здоровье. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва. Вкусную игру продолжим завтра, а буквально через 3 минуты начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7.

0: Радио «Си» – золотые хиты. 8.22 в Екатеринбурге, в центре плюс 13. На Радио «Си» начинается игра «День рождения». Каждый день спонсор игры ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич. Парк развлечений «Тут-то круто». Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто», без возрастных ограничений. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 3 октября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 3 октября. Пробуйте, дозванивайтесь. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. В игре 3 октября. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главным эталоном зоркости биологи долгое время считали трутней – самцов медоносной пчелы. Природа наградила их огромными сложными глазами, чтобы во время брачных полетов они могли моментально перехватывать маток. Трутни способны разглядеть крошечный движущийся объект, который в их поле зрения занимает меньше половины градуса. Проще говоря, это как нам детально рассмотреть другого человека на расстоянии 250 метров. Но свежее исследование шведских ученых из Лундского университета показало, что диких, одиночных пчел недооценивали. В отличие от домашних, у них нет поддержки огромного улья, они все делают сами. И их зрение развивалось по другим законам. Например, крошечная австралийская синеполосая пчела обходится без гигантских глаз, но видит картинку такой же поразительно четкой и яркой. Эти механизмы уже копируют инженеры. На основе пчелиных алгоритмов создают ультракомпактные сенсоры для беспилотников и умных камер. Они позволяют автономным роботам маневрировать в сложных условиях, тратя минимум энергии. Так что технологии по-прежнему идут вслед за природой.
0: Природу, конечно же, не обогнать, но дружить с ней нужно обязательно. Радуйтесь с вами. Доброе утро и хорошей среды. Ну, а если вы участвуете в игре «День рождения» каждый день, обратите внимание, выпало сегодня 3 октября, мы добавляем в игру еще две соседних даты. Если вы родились 2, 3 или 4 октября, набирайте прямо сейчас 235-103.7.
1: Реклама.
4: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо. ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
8: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
12: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
13: ТРК «Глобус». У нас так принято.
14: Щербакова, 4. 0+.
15: Добрый день.
16: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
15: Такого не существует.
16: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
17: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
18: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
19: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
14: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
20: Телефон рекламной службы 235-09-05.
21: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге план 9-го. На Радио Оси проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас уже дозвонился Валерий. Валерий, вы дома еще?
1: Нет, на работе я уже.
0: Уже на работе.
1: Да, мы с 5 утра работаем.
0: Со скольки?
1: С 5 утра.
0: С 5. Неужели кто-то еще раньше меня встает?
1: Да, есть видимо такие.
0: Хорошо. Но с утра уже вместе с Радио Оси, да?
1: Да.
0: Прекрасно. Встречаете рассветы?
1: Конечно.
0: Есть.
1: Некогда встречать работу.
0: А, ну все равно поглядываете наверняка, потому что вот да. Есть же плюсы в раннем вставании. Должны быть.
1: Плюсы, да, конечно.
0: А что еще полезного, когда рано встаете?
1: Да, честно, не скажу даже.
0: Ну, раньше ложитесь, наверное.
1: Ну, это да, то есть, как бы, все равно режим пришел в 5 утра вставать.
0: Хорошо.
1: Рано ложиться.
0: А чем таким занимаетесь, если не секрет?
1: А, как бы обеспечиваем движение в городе.
0: О!
1: В автобусном парке я работаю.
0: Ясно. Валерий, слушайте, ну прям спасибо вам большое от всех жителей Екатеринбурга, и не только, я чувствую, да? А сегодня у вас внеурочный праздник. Вы получаете сегодня билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто.
1: Здорово. Супер, да, здорово, спасибо.
0: Немного информации на правах рекламы. Парк развлечений «Тут-то круто» – это территория праздника для всей семьи. Батуты и аттракционы, VR-арена, электрокартинг и шоу-квиз «Кто тут крут?». В «Тут-то круто» сплошное веселье, особенно если у вашего ребенка день рождения. Ведь в «Тут-то круто» подготовят специальный праздник и организуют все под ключ. Парк развлечений «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, без возрастных ограничений.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си обязательно поиграем, но теперь уже завтра. 8.31 в Екатеринбурге, минут через 5 на Радио Си нас ждет интервью с Вячеславом Петкуном. Группа «Танцы минус», у них скоро концерт в Екатеринбурге. А сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗ Жилой комплекс» «Клевер Парк».
5: Доброе утро. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня встречается в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, пишет ТАСС. В ближайшие два дня в некоторых домах Екатеринбурга может пропадать горячая вода. Это связано с работами по подключению отопления, сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде проиграл шанхайским «Драконам». Матч состоялся накануне вечером в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3-2 в пользу китайского клуба. «АвтоВАЗ» начинает серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут» 25 сентября. Он создан на платформе «Весты» и будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительно при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. И сегодня еще один теплый осенний день. Плюс 20-22. В Полевском тоже плюс 20-22. В Асбесте плюс 19-21. В Каменске-Уральском плюс 21-23.
3: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
7: Акция до конца сентября этого года.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты. 8:37 в Екатеринбурге. Скоро в нашем городе будет концерт группы «Танцы минус». И мой коллега Леонид Филиппов вчера созвонился с Вячеславом Петкуном и побеседовал по этому поводу. Давайте послушаем интервью.
1: Это Радио Си, меня зовут Леонид Филиппов, и со мной на связи лидер команды «Танцы минус» Вячеслав Петкун. Здравствуйте, Вячеслав.
2: Здравствуйте, это очень приятно.
1: Вячеслав, у нас на Радио Си звучит очень много ваших песен. Это и золотые хиты, такие как «Город», «Цветут цветы» и новинки, конечно же. Вот, например, хит под названием «Игра» очень полюбился нашим слушателям. Скажите, а чего будет больше на концерте? Вот новых или уже проверенных временем песен?
2: На концерте мы не имеем каких-то ограничений по времени. Да? Ну, не то, что мы там будем 3 часа играть. То есть мы, конечно, будем микс играть. Будут те песни, которые там всем знакомы, ну и плюс новые тоже.
1: Вячеслав, группе уже больше 30 лет. Скажите вообще, откуда берете драйв и вдохновение для выступлений и каких-то новых записей?
2: Ну, у меня все очень просто. Я как бы драйв беру из окружающего меня мира. То есть, по сути, я просто зеркалю то, что вижу, то, что чувствую, то, как живу и так далее.
1: Я напомню, с нами на связи лидер команды «Танцы минус» Вячеслав Петкун. Вячеслав, для большинства музыкантов успех так и остался какой-то несбыточной мечтой, а у вас, да, вот давайте будем прямо говорить, все получилось. Вот как вы сами думаете, почему?
2: Ну, что получилось и не получилось, это же такая категория неустойчивая, так скажем, да, нет никаких формул. Я помню, что в свое время я этого успеха очень испугался, потому что довольно сильно ограничивало мои возможности по перемещениям, передвижениям и так далее, переосмыслениям.
1: В одном из интервью вы говорили, что не особо любите оглядываться назад, да, но вот если бы вы могли дать совет самому себе образца середины 90-х, что бы вы сказали?
2: Ну, здесь очень тривиально все. Возможно, это уже такое нытье возрастное, но я бы некоторых докторов себе посоветовал.
1: Вячеслав, скажите, что для вас вышло на первый план в последние годы, а что вообще навсегда потеряло значимость?
2: Ой-ой-ой. Ну, отношения с людьми, да, близкими, с друзьями и так далее. То есть, вот это на самом деле вот у меня с возрастом вышло на первый план. Да, mm-hmm. Потому что я понял, что основное наше, вот, ну, как бы, опять же, через себя такое, как бы, достояние, да, это люди, которые окружают нас.
1: Вячеслав, музыкальный бизнес сейчас очень сильно изменился, да, появились стриминги, лайки, короткие видео. Вот как вы себя вообще чувствуете в этом, скажем так, цифровом потоке?
2: Я в потоке, в этом цифровом чувствую себя как в потоке, потому что я иногда не очень понимаю, что означают, в том числе и вами перечисленные обстоятельства. Поэтому я как бы поддаюсь потоку и наблюдаю за тем, мимо чего я плыву.
1: Я напомню, с нами на связи Вячеслав Петкун, команда «Танц минус». Вячеслав, кроме музыки, в вашей жизни были и театр, и журналистика, а также вы известный футбольный болельщик. А может быть, появились какие-то новые увлечения, о которых мы пока что не знаем?
2: Ну, увлечения есть всегда. Как бы нас всегда влечет туда, где мы не сведущие, да, где хочется, так сказать, осветить пространство какое-то, не знаю, там, научное, например, да. Я, как и многие, сейчас увлекся, например, всеми этими квантовыми штуками.
1: А можете рассказать, как выглядит ваш идеальный день сегодня?
2: Ну, день, как пел Виктор Цой, да. Я просто, ну, у меня большая семья, у меня 4 детей, да. Вот сейчас наступил учебный год. Я стараюсь себе как можно дольше не портить настроение. Иногда получается там 3 часа, иногда 4. Рано или поздно наступает такой момент, когда ты понимаешь, что день мог быть и лучше. С другой стороны, это непостоянство, с которым нам приходится, собственно, сосуществовать. Это наша среда обитания.
1: Вячеслав, а что бы хотели пожелать всем тем, кто сейчас слышит нас?
2: Ну, я бы всем хотел пожелать хорошего дня, да, хорошего настроения. Приглашаю всех на наш концерт в Екатеринбурге, во дворец молодежи. Приходите, пожалуйста, будем рады всех видеть.
1: Большое спасибо. Я напомню, с нами на связи был лидер команды «Танцы минус» Вячеслав Питкун.
2: Спасибо большое. До свидания.

0: ждем группу «Танцы минус» в Екатеринбурге. 8.46 на часах в центре города, плюс 14. Радио «Си» с вами. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 23 сентября. Сегодня, можно сказать, день рождения у андроида. Какой телефон первый начал работать на андроиде, узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
7: наслаждайтесь закатом на террасе.
6: Гуляйте в парке Энгельса.
7: Или устраивайте пикник на крыше дома.
6: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
8: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Сегодня в Кировском сосиски сливочные вязанка 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное «Олейна» 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
12: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
13: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекрестах», официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на космонавтов от фронтовых бригад до завокзальной. На космонавтов от бакинских комиссаров до полевой. На Щерса от Степана Разина до машинной. На Шаумяна от Серафима Дерябина до Чкалова. И на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Самые загруженные магистрали космонавтов в обе стороны. Ленина в обе стороны и Репина в центр.
1: Реклама.
14: Ну давай, ну заводись!
15: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
16: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
17: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
11: Радио «Си». 103.7 FM.
0: 8.49 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14. Сегодня днем еще один прекрасный осенний теплый день, плюс 20-22, и обойдемся без дождей. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
18: Всемирная история.
19: Для слушателей старше 12 лет.
20: 23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android, Android 1.0. Презентацию провели в Нью-Йорке несколько компаний. Там же показали и первый смартфон на андроиде HTC Dream. Сейчас система Android занимает больше 70% мирового рынка для смартфонов. Название системы связано с пристрастием одного из ключевых ее разработчиков Энди Рубина к робототехнике. Слово «Android» происходит от греческих корней и в широком смысле означает «человекоподобный робот». Интересно, что поначалу разработчики называли новые версии системы в честь десертов, намекая на то, что ее устройства делают жизнь пользователей сладкой. Например, давали имена «кекс», «пончик» или «имбирный пряник». Главное отличие Android от iOS в том, что одна система открытая, а другая закрытая. Так, iOS разработана компанией Apple исключительно для своих устройств, и никто другой не имеет права ее лицензировать. Android же с открытым исходным кодом, ее могут использовать разные производители смартфонов и добавлять свои оболочки и функции.
2: Реклама.
21: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
22: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273 93 93. Застройщик ООО «ЗА Ривьера Галактика», дом сдан.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Октябрьске без 5.9, в центре плюс 14. Где появятся мобильные пункты вакцинации с октября? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. И еще узнаем, что в России начали снимать сказку про маленького Мука. А после новостей на Радио Си начнем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
2: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
1: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletia.com. Звоните 8 800 550 92 88. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
3: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
12: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
13: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 14, днем плюс 20-22. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО АН «Астра», ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Доброе утро. Послы Евросоюза впервые согласовали продление на 3 года персональных санкций в отношении почти 3000 человек и организаций. Прежде рестрикции пересматривали каждые полгода или год. Компромисс предусматривает исключение из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия дольше других возражала против этого. Исключение Усманова добивались Словакия и Франция. Люксембург потребовал снять ограничения из Фридмана, который и предъявил стране требования о компенсации на 16 миллиардов долларов. На Урале начинается суд по громкому уголовному делу о преступлениях банды «Смойки», которая орудовала в Каменске-Уральском. Расследование длилось более 1,5 лет, и вот оно завершено. Следователи раскрыли некоторые подробности дела. Так они сообщили, что от УПГ пострадали 15 подростков. Их похищали, избивали, вымогали у них деньги, грабили. Некоторых увозили на автомойку, владельцем которой был один из участников банды. В банде также был инспектор ДПС. Он помогал сообщникам, запугивал подростков своим статусом. Его задержали и отправили под стражу. Обвинение по делу предъявлено 8 жителям Каменска-Уральского, сообщает Е1. В Свердловской области обезвредили гранату времен гражданской войны. Боеприпас обнаружил в палисаднике своего дома житель Сысерцкого района. Он сразу сообщил об этом силовикам. На место приехала группа разминирования ОМОН. Оказалось, что это боевая граната времен гражданской войны немецкого происхождения, сообщили в Росгвардии по Свердловской области. Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности, сообщает Е1. Мобильные пункты вакцинации начнут работу в торгово-развлекательных центрах с октября. Об этом сообщила замминистра здравоохранения области Светлана Филиппова. В прошлые годы бесплатно привиться от гриппа можно было в Меге, Веермолле, Гринвиче, Дирижабле, Глобусе, Паркхаусе. Дополнительная информация по этому году будет позже. В Свердловскую область привезли почти 600 тысяч доз отечественной вакцины против гриппа. На этой неделе препараты в большом объеме начнут поступать в больницы. Со следующей стартует массовая вакцинация против гриппа. В России начались съемки очередной сказки. Это фильм «Маленький Мук». Ранее про этого героя был только мультик. По сюжету юноша по прозвищу «Маленький Мук» отправляется в столицу, чтобы спасти несправедливо заключенного в тюрьму отца. С помощью волшебных туфель, дарующих невероятную скорость, ему предстоит спасти принцессу Амину, освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Режиссером картины выступает Андрей Шавкиро. Премьера запланирована на весну 2028 года. Доллар на среду 84,07, евро 96,59.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность.

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 23 сентября. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 14 сегодня днем, плюс 20-22. А минут через 5 узнаем, что хорошего на эту среду обещают астрологи. Сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на шоу «Рок-трибьют» для лиц старше 12 лет. А вопрос такой. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Что это такое? Принимаем по одному варианту. Телефон радио ИСИ 235-103.7. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Что же это такое? Принимаем по одному варианту. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО Озонбанк.
6: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
7: Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
9: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробок на космонавтов от электриков до

0: Плюскинцев на космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной, на Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка, на Светлореченской от Васильковой до Объездной и на Ленина от Московской до 8 марта. Самые загруженные магистрали космонавтов в обе стороны, Ленина в сторону УПИ, Репина в обе стороны.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

Кредит. Автоцентр Глазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовой бригад 27. 34-43-200. 34-43-200. Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Хотя эта песня называется «Осень», она и для тех, кто больше всего любит весну. Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:16. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну, а этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Я хочу сказать, что это бушлат, потому что вот в новостях я читала, что вот это сейчас в тренде.
0: Бушлат в женском гардеробе сейчас? Ну,
1: да.
0: Может быть, но нет.
1: Но нет, ладно.
0: Сравните не с чем с 80-ми годами. Пока что мимо.
1: Ладно.
0: Хорошее предположение, спасибо вам. Радио Си, алло.
2: Я думаю так, что это шарф из махера.
0: Махеровые, то есть до 80-х годов только мужчин носили.
2: Ну да.
0: Не шарф, пока мимо.
2: Ок.
0: Ну раз ок, значит ок. Может быть, кто-то из модельеров сейчас подслушает и возьмет на заметку. Радио Си, алло.
3: Это галстук.
0: Ну, галстук тоже давненько вошел в обиход, в моду. Пока что нет, не галстук. Спасибо.
3: Ладно, спасибо, будем думать.
0: Еще звоните. Радио Си, алло.
4: Кейт.
0: Что еще раз?
4: Может быть, это кейт?
0: А это что такое?
4: Верхняя одежда из рукавов.
0: Вот так это называется. Спасибо, что поделились, да. Но пока что нет. У нас, видите, до 80-х мужчины что-то носили.
4: Поняла, хорошо,
0: ага.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам, еще звоните. У нас не только касается современной моды, нам нужно еще сравнить что-то с тем, что было до 80-х. Радио Си, алло.
5: Здравствуйте.
0: Здрасте.
5: Вот мне кажется, кроссовки, возможно, такое?
0: Кроссовки? Ну, не, кроссовки более распространенные в плане гендерной принадлежности.
5: Угу.
0: Пока что нет, мимо, еще звоните. Вот с кроссовками уходим далеко, а начинали мы с бушлата. И это было, кстати, ближе всего к правильному ответу. 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляются идеи, звоните, принимаем мы по одному варианту. А сейчас на Радио Си гороскоп.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз.
8: Доброе утро. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели. Или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможно, неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы. День подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможно, идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги. Стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи. Не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы. Контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
0: Можно ли угнаться за искусственным интеллектом? Ведь искусственный интеллект, да и технологии меняются гораздо быстрее, чем, скажем, университетская программа. Какой выход нашли из этого китайцы, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:23. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну и мужчины, и женщины. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Принимаем мы по одному варианту. Уже вспомнили кроссовки, вспомнили галстуки, вспомнили бушлаты. Бушлат был ближе всего к правильному ответу. 235-103-7, телефон Радио Си.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Мое предположение, что это тренч.
0: Тренч. То есть вот плащи до 80-х,
1: да,
0: носили мужчины в основном. Ну и женщины, кстати, в 80-е тоже очень много было плащей. Пока нет. Назывались они, правда, не тренчами тогда.
1: Хорошо.
0: Спасибо. Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Думаю,
0: что это шляпа. Мини-шляпа тоже.
2: Спасибо.
0: Сегодня очень много образов в голове возникает. Такой у нас вопрос уж появился. Радио Си, алло.
3: Мне кажется, это пиджаки с широкими плечами.
0: Пиджаки. Вот пиджаки тоже близко к правильному ответу, но не пиджак.
3: Ну, или, значит, жакет с широкими плечами.
0: Ну, пиджак, жакет, это все было где-то близко. Жакет, пиджак, вот еще был бушлат. Намек, я думаю, поняли. Звоните 235-103-7. Принимаем по одному варианту. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
0: Ну, тем, кто учится сам, пусть и по выходным, повезло гораздо больше, потому что чужой реферат, скопированные лекции или написанная кем-то курсовая никогда не читались и знаний не добавляли. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошие среды.
7: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
14: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 9.31 в Екатеринбурге на Радио Си. Разгадываем невероятный вопрос. Вопрос сегодня немного про моду. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну и мужчины, и женщины. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Принимаем мы по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: А мне кажется, что это жакеты. Это безрукавка, жилетка.
0: Жилетка, безрукавка. Не совсем, но где-то уже тоже подбираетесь к правильному ответу.
1: Ясно. Ладно, будем думать, подумаем.
0: Еще думайте, звоните. Возможно, вас найдет на мысли наш сегодняшний приз. Такую дам. Первоначальную подсказку. Радио Си, алло.
2: Алло, Радио Си, я думаю, что это брюки-клёш.
0: Вот брюки-клёш хороший, конечно, элемент одежды, модный, но не про него говорим сегодня.
2: Спасибо.
0: Про брюки-клёш как-нибудь обязательно поговорим, но в другом невероятном вопросе. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Ответ на вопрос будет Даламан.
0: А Даламан это что?
3: Это гусарский жакет.
0: Ну не, мы вот так не загадывали сложно.
3: Значит, это бомбер.
0: Не бомбер. Радио Си, алло.
4: У нас есть версия.
0: Угу. Давайте.
4: Рубашка.
0: Рубашку носили до 80-х мужчины. А теперь только женщины, да, можно сказать?
4: Ну.
0: Да нет, конечно, не рубашка. Что-то такое модненькое надо. Думаем еще. Спасибо. Радио Си, алло.
5: Здравствуйте.
0: Здрасте.
5: Ответ на вопрос. Это телогрейка.
0: Телогрейка сейчас в моде,
5: да.
0: У женщин.
5: Да-да-да, посмотрите, сошли телогрейки.
0: Ладно, скажите, схожу, посмотрю, но пока что нет. Мы говорим про что-нибудь модненькое такое все-таки. И давайте дам подсказку. Раньше это было связано с музыкой. 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляются идеи, звоните прямо сейчас. А пока что на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
6: Доброе утро. Долги за коммуналку, алименты и другие долги, по которым возбуждено исполнительное производство, хотят учитывать при выдаче кредитов и ипотеки. Это инициатива ЦБ. Обычные задержки оплаты ЖКУ без суда и приставов на расчет не повлияют. Привить от гриппа в Свердловской области планируется 65% населения или 2 миллиона 700 тысяч человек. Особенно важно вакцинировать группы риска, отметили в региональном Роспотребнадзоре. Свердловская Мускомедия открыла свой 94-й театральный сезон во Дворце народного творчества. Пока идет ремонт основной сцены, временными площадками театра также станут ДКЖ и малая сцена Мускомедии. Ремонт продлится до конца следующего года, пишет Коммерсант. Почти половина россиян потратили часть летнего отпуска на ремонт квартиры. Так ответили 43% участников опроса, на который ссылается газета.ру. При этом 11% признались, что потратили на ремонт большую часть отдыха или даже весь. Елена Пипия, Радио Си.
7: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
10: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга уже плюс 15. Сегодня еще один прекрасный теплый осенний день. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске тоже плюс 20-22. В Краснотурьинске плюс 19-21. В Новоуральске плюс 18-20.
7: Реклама.
12: Ну давай, ну заводись!
13: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
14: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.39. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня говорим про моду. До 80-х это намного чаще носили мужчины. В конце прошлого века примерно поровну и мужчины, и женщины. А этой осенью это очень популярная часть именно женского гардероба. Принимаем мы по одному варианту. Вспомнили пиджаки, плащи, бушлаты. Даже вспомнили без рукавки, но пока что до правильного ответа не догадались. Были уже и подсказки у нас. 235-103-7, телефон Радио Си.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я думаю, это косуха.
0: Косуха у вас была?
1: Когда-то, да, давно.
0: Как вас зовут?
1: Константин.
0: Костя, да, сегодня говорим про косуху. Такая куртка. Разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: А как догадались?
1: По верхней одежде и дали вы подсказку, что связано с призом.
0: С музыкой еще связано, конечно. Да. Хорошо. А вы какую музыку раньше слушали? Наверное, рок-н-ролл?
1: Как-то да. Больше к нему вспомнил.
0: Больше рок и так далее. Да, раньше, кстати, косухи были из натуральной кожи, такие тяжеленные прямо, а сейчас стали искусственные. Да, и носят, конечно, оверсайз косухи. Видели такие на улицах?
1: Сейчас, кстати, вот и встречаю, что девушки гораздо чаще их носят.
0: Потому что, наверное, облегченные уже такие косухи. А вот такие тяжеленные, но еще с какими-нибудь шипами, заклепками.
1: Там килограмма 3-5 весит.
0: Если не больше, кстати.
1: Да.
0: Костя, а вы сейчас какую одежду предпочитаете?
1: Больше удобную, бомбер, джинсы.
0: Сейчас уже на работе?
1: Да. Работаем.
0: Понятно. Хорошо, к нам тоже заезжайте. Сегодня за правильный ответ в невероятном вопросе получаете пару билетов на шоу Rock Tribute. Поздравляю.
1: Класс. Спасибо, здорово.
0: Сейчас буквально два слова про само шоу, информация на правах рекламы. Вас ждет вечер настоящего рока, живой звук и энергия, который невозможно почувствовать через наушники. Хиты культовых групп прозвучат на одной сцене, погружая вас в атмосферу больших рок-концертов. Шоу пройдет 8 октября на сцене Театра эстрады для зрителей старше 12 лет.
1: А я Константин Рожков с района Южного вокзала разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
7: Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
8: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер JQ Yamada Akami Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев, на Космонавтов от Мельковского переулка до Артинской, на Артинской от Нижнего переулка до Армавирской, на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья и еще пробка на Объездной от 8 марта до станции диагностики ГАИ. Самые загруженные магистрали Белинского в сторону Ботаники, Репина в центр и Космонавтов тоже в центр.
2: Реклама.
10: Ну давай, ну заводись!
11: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
12: Да, попросите Акаме. Легко подтолкнем вас к покупке новых Amoda C5 и JQ J6. Только до 30 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
13: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
14: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.48 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. Сегодня днем плюс 20-22. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю, узнаем, на какой планете Солнечной системы могут идти дожди из алмазов. Даже если не разбираетесь ни в физике, ни в химии, можно догадаться, что это не самые приятные дожди. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была открыта восьмая планета Солнечной системы – Нептун. Открытие было сделано на кончике пера. Незадолго до этого французский математик Урбен Ле Верье и британский ученый Джон Куч Адамс независимо друг от друга заметили, что орбита Урана немного пляшет из-за влияния некоего небесного тела. Они рассчитали примерное местонахождение новой планеты и вскоре ее обнаружили в телескоп немецкие астрономы Иоганн Галли и Генрих Дорре. Нептун – ледяной газовый гигант. Средняя температура – минус 214 градусов по Цельсию. При этом он излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Значит, есть внутренний источник тепла. Порывы ветра на планете до 580 метров в секунду, и гигантские вихри тоже могут питать внутреннее тепло планеты. Откуда оно, пока неизвестно, но есть красивая гипотеза об алмазных дождях. Якобы в недрах Нептуна метан под огромным давлением распадается на углерод и водород, углерод кристаллизуется в алмазы, и они опускаются вглубь планеты, выделяя энергию за счет трения и нагревания недра. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность такого процесса.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

0: Радио Оси с вами на часах 9:54 в центре Екатеринбурга плюс 16. За окном яркий солнечный практически летний день, хотя сегодня уже 23 сентября. Успеваем наслаждаться прекрасными осенними деньками. Про смог над Свердловской областью в новостях на радиосе через 5 минут. И еще узнаем, когда белый шоколад полезен, а когда нет. Ну а после новостей на радиосе Роберт Майлз, Фейбл. Через минуту музыка понятная без слов на 103.7 FM.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 16, днем плюс 20-22. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Министр возглавляет российскую делегацию, которая примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии. Об этом пишет Газета.ру. Это мероприятие должно состояться в субботу, 26 сентября. На Генеральной Ассамблее также у главы МИД России запланировано более 30 встреч. Сегодня должны состояться переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Синоптики продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. В сообщении Уральского гидрометцентра сказано, что из-за слабого ветра вредные выбросы продолжат скапливаться над крупными городами региона до вечера 24 сентября. Причиной смога назван малоподвижный циклон, который принес на Средний Урал теплую погоду и бабье лето. Несколько предупреждений о смоге подряд синоптики объявляют, начиная с выходных. Избирательная комиссия Свердловской области сегодня назовет количество депутатских мандатов по итогам выборов в законодательное собрание региона. Будет рассмотрен вопрос о результатах выборов по единому избирательному округу, сказано в сообщении комиссии. В соответствии с законодательством расчет производится в 5 этапов между региональными отделениями партий, преодолевших 5-процентный барьер. В Свердловской области это партии «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». Мошенники начали пугать россиян несуществующими долгами по налогам. Направив сообщение с помощью мессенджеров, злоумышленники добиваются от жертвы обратного звонка. Также могут быть присланы фальшивые ссылки, которые ведут на поддельные сайты организаций. Представители компьютерной безопасности традиционно рекомендуют прерывать звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. Врачи рассказали о пользе и вреде белого шоколада. Например, сладость приносит меньше проблем пациентам с проблемами с желудком из-за отсутствия тертого какао в составе такого шоколада. В это же время в белом шоколаде есть жир, который задерживает пищу в желудке. И при проблемах с пищеварением такой шоколад будет не такой уж приятной пищей по сравнению с обычным шоколадом, в котором содержится какао. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: таких песнях на радио Си очень много тепла, прекрасно подходящего для нашей солнечной погоды. Кстати, наш музыкальный редактор провел небольшое исследование и все-таки выяснил, кто на самом деле исполняет хит «Paradise». Долгое время считалось, что это была Ди Рассел, но на самом деле это оказалась Сэнди Ли. Любители, ценители музыки, обратите внимание. Меня зовут Андрей Королев. День добрый. Сегодня среда, 23 сентября. За окном прекрасная, солнечная, практически летняя погода. Успеваем наслаждаться, пожалуй, последним теплым деньком на этой неделе. Совсем скоро у нас Naked и Portugal The Man с песней Glide. Через минуту Nautilus Pompilius на радио Си, там, где музыка прежде всего.
1: Реклама.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы.

0: Развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: радио «Си» музыкальные легенды. Пол 12 в Екатеринбурге, в центре плюс 19. Впереди у нас музыкант, которого мы знаем под псевдонимом Дати. А прямо сейчас на радио «Си» новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Более 30 рейсов ожидают вылета в аэропорту Сочи после ночных ограничений. Кроме московского направления, сбои расписания затронули Екатеринбург и другие города Уральского региона, аэропорты Поволжья. Задерживаются также рейсы из Сочи в Тюмень и Красноярск. Ночью аэропорт курортного города не работал в течение 7 часов. Дублер сибирского тракта встал в длинную пробку из-за аварии. Как сообщает портал Е1, на проезжей части автомобиль, перевернутый на крышу. Информации о пострадавших пока нет. Пробка начинается от ЖБИ и моста 40-летия Комсомола. За 8 месяцев этого года в России зарегистрировано всего 96 новых автомобилей Tesla. По данным Автостата, это на 60% меньшее значение за аналогичный период прошлого года. Доля Tesla составляет чуть больше 1% российского рынка электрокаров. За все время в России продали только 4800 новых машин. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых «Амода C5» и «Джейку J6».

0: С вами Радио Си в Екатеринбурге без 15.12. Ну а в последнюю четверть часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. И тройка песен нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Риана, Роксет и уже скоро Сиси Кейдж «I can lose my hat tonight» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
8: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
9: Нет, пока. А что?
8: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
10: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
8: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
11: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Встречаемся мы с вами завтра на часах 11:58. Через пару минут на Радио Си встречаете Романа Калашникова. Ну а сейчас, в последние минуты часа, на Радио Си музыка, понятная без слов. В этот раз послушаем Моцарта в современной симфонической обработке. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО АН «Астра». ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Министр возглавляет российскую делегацию, которая примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии. Об этом пишет Газета.ру. Это мероприятие должно состояться в субботу, 26 сентября. На Генеральной Ассамблее также у главы МИД России запланировано более 30 встреч. Сегодня должны состояться переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Сотрудники госавтоинспекции работают на месте аварии на дублере Сибирского тракта. В районе пешеходного моста и разворота в направлении Екатеринбурга произошло тяжелое ДТП. Автомобилисты в комментариях на интерактивных картах пишут, что разбитые автомобили не могут убрать с проезжей части уже около 2 часов. Пробка выстроилась от моста 40-летия Комсомола. Водителям рекомендуют объезжать собравшийся затор через ЖБИ и развязку Калины. Избирательная комиссия Свердловской области сегодня назовет количество депутатских мандатов по итогам выборов в законодательное собрание региона. Будет рассмотрен вопрос о результатах выборов по единому избирательному округу, сказано в сообщении комиссии. В соответствии с законодательством расчет производится в 5 этапов между региональными отделениями партий, преодолевших 5-процентный барьер. В Свердловской области это партия «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». Мошенники начали пугать россиян несуществующими долгами по налогам. Направив сообщение с помощью мессенджеров, злоумышленники добиваются от жертвы обратного звонка. Также могут быть присланы фальшивые ссылки, которые ведут на поддельные сайты организаций. Представители компьютерной безопасности традиционно рекомендуют прерывать звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. Врачи рассказали о пользе и вреде белого шоколада. Например, сладость приносит меньше проблем пациентам с проблемами с желудком из-за отсутствия тертого какао в составе такого шоколада. В это же время в белом шоколаде есть жир, который задерживает пищу в желудке. И при проблемах с пищеварением такой шоколад будет не такой уж приятной пищей по сравнению с обычным шоколадом, в котором содержится какао. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: в ресторане, а можно просто выиграть во вкусной игре на Радио Си. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше. Золотая коллекция для вас. Григорий Нессара Брайтман, Робби Уильямс. А начнем с АБ.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: Наслаждайтесь закатом на террасе.
3: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
3: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
7: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Тюниховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
8: 2026 год.
9: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты. Выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок. Бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей. А также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре. Улица Бориса Ельцина, 3. 12+.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
12: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Сара Брайтман на радио Си в золотой коллекции часа. Далее у нас 5 песен о любви. Пятерку начнем с хита «Rain» Мариус и Джулия. Ну а через минуту музыка, понятная без слов. «Фидель Уикет» на радио Си.
1: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Думаешь, купить крутую квартиру это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
4: Достучи КОО СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, «Пумацин» 6 пакетиков, спрей «Темпобэй Форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: 13.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. У банков могут появиться новые ограничения и блокировки счетов граждан. Основанием для этого в Росфинмониторинге предложили сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Банковские системы будут реагировать на фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Возможность блокировки, считают в ведомстве, закроет лазейку для злоумышленников, которые меняют в данных одну букву или цифру, чтобы обходить ограничения. Новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15 и даже 25%, рассказали эксперты «Известия». Синоптики продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. В сообщении Уральского гидрометцентра сказано, что из-за слабого ветра вредные выбросы продолжат скапливаться над крупными городами региона до вечера 24 сентября. Причиной смога назван малоподвижный циклон, который принес на Средний Урал теплую погоду и бабье лето. Несколько предупреждений о смоге подряд синоптики объявляют, начиная с выходных. Мэрии Екатеринбурга предложили продолжить транспортную реформу. Согласно инициативе Ассоциации пассажиров, в городе стоит изменить 19 автобусных маршрутов. Это позволит упорядочить движение общественного транспорта в центре и избежать дублирования. В списке таких маршрутов 50-й, 52-й и 53-й отмененные остановки планируют компенсировать автобусами других маршрутов. Эту же меру предложено применить и к маршрутам автобусов 054 и 86, которые ассоциация просит отменить, пишет «Коммерсант Урал». Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах. Это замена исправных заводских деталей на неоригинальные или БУ. Нередко встречается уловка с заменой масла, когда процедуру проводят, не дожидаясь полного слива отработки. Чтобы избежать всех перечисленных моментов, работы с автосервисом рекомендуют подробно согласовывать, пишет «Газета.ру». Первая берестяная грамота вернулась в Новгород. 21 сентября в городе открылась выставка «Я послал тебе бересту», пишет «Коммерсант». 26 июля 1951-го на Неревском раскопе нашли первую берестяную грамоту. На выставке собраны более 250 предметов, датированных от 10 до 15 веков. Берестяная грамота номер один из Государственного исторического музея впервые за все эти годы вернулась в Великий Новгород. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну...
3: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
5: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из экомеха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
6: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
7: На радио Си пять песен о любви.
0: В этом выпуске с нами «Уикенд», «Юритмикс», Полина Гагарина, рок-баллада «Lonely Nights» от Скорпов уже через 3 минуты. А начнем пять песен о любви с трека «Rain» «Мариус и Джулия».

0: Песня из знаменитого мюзикла «Ромео и Джульетта» «Le Roi du Monde» «Короли мира» только что на Радио Си. Далее у нас свежий трек «Fever Dream» Алекс Уоррен. Через полторы минуты послушаем, пока же новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Пляжи Сочи снова открыли для отдыхающих после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров. Как пишет «Коммерсант», доступ к местам отдыха у моря власти ограничивали вечером во вторник. Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и к туристам с призывом помнить о личной безопасности. Врачи призвали жителей Екатеринбурга и Свердловской области привиться от гриппа. Выяснить, где можно поставить прививку и как подготовиться к вакцинации, можно на горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ. Она работает в едином консультационном центре Роспотребнадзора до 2 октября. Прививочная кампания в Свердловской области уже стартовала. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20% и на треть увеличивают количество ошибок при постановке задач. Это происходит, поскольку на слух разбираться в том, что нужно, в 2-3 раза дольше, чем прочесть ТЗ в письме. Потеря времени происходит из-за переслушивания голосовых сообщений. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну так где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Сейчас на Радио Си прогноз погоды на завтра. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейко» и «Амода» «Аками Запад» на «Металлургов 80». А синоптики обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 11. Днем довольно комфортно до плюс 18 в прогнозе.
2: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Сейчас, думаю, большинство очень приятная часть рабочего дня, обеденное время, ну и позади наверняка половина и выполненных рабочих задач, ну из того, что было задумано. Впереди у нас золотая коллекция, слушаем Capital Cities, Enigma, Return to Innocence, а начнем нашу золотую коллекцию Radio C с Electric Light Orchestra.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет, мы переезжаем в Бруснику, всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Казанова.

0: заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр, глазурит официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
6: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
7: Нет пока. А что?
6: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
8: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
6: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
9: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Это Capital Cities на радио Си в золотой коллекции часа. Соник, дальше Sky, но перед этим тема любви из кинофильма «Танец вспышка» Джорджо Мораде на радио Си.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова, 4. 0+.

0: 14.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Аэропорт Сочи обслужит сегодня более 170 рейсов после снятия ограничений на полеты. По данным представителей авиаузла, на вылет задержаны 47 бортов. Сочи отправляет и принимает рейсы по фактическому расписанию. Кроме внутрироссийских, сбои в расписании произошли и на зарубежных рейсах. Среди направлений Батуми, Тбилиси, Стамбул и Анталья. Задержки составляют минимум час. Самое продолжительное ожидание на вылет до 35,5 часов. На прилет максимальное опоздание более суток, пишет агентство ТАСС. Мэр Екатеринбурга может перейти на работу в Заксобрание Свердловской области, пишет портал 66.ру. Региональная избирательная комиссия подвела сегодня итоги выборов в парламент области. Партия «Единая Россия» получила в ЗАГСО 11 мест по спискам и 25 по округам. Мэр Екатеринбурга возглавлял Кировскую территориальную группу. Официальной информации о том, останется ли Алексей Орлов на посту главы Екатеринбурга или перейдет в Заксобрание, у СМИ и их источников нет. Прошедшее лето стало в Свердловской области самым дождливым за последние 66 лет. Средний показатель осадков, выпавших на территории Среднего Урала, 475 миллиметров. Это примерно две летние нормы, пишет «Новый день» со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шипаренко. Помимо аномального количества осадков, этим летом на Среднем Урале зафиксировали настоящее торнадо. Разрушительный ветер обрушился на Кушву 22 июня. Напомнили синоптики. Глава МИД России в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретится с Антонио Гутерришем. Как заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, встреча с генсеком ООН состоится через день. В ходе этой беседы Сергей Лавров представит доклад, касающийся провокации в Буче. В Нью-Йорке стартовала так называемая «высокая неделя» 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие в которой принимают руководители и представители государств со всего мира. В Общественной палате напомнили, какие фамилии нельзя брать при регистрации брака. Закон позволяет супругам в России самостоятельно выбрать фамилию после женитьбы или замужества. Это может быть общая фамилия одного из супругов, можно остаться при своих фамилиях. Кроме этого, есть возможность составить одну фамилию из двух. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных дефисом, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра, четверг, обещают нам в Екатеринбурге переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717. И на здорово365.ру.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Роман Калашников. Желаю отличного настроения. Дальше Розалин. Снэп — это через полторы минуты. Ну а сейчас о важном и интересном в новостях расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Темпы роста платежей в приложениях банков в этом году замедлятся по сравнению с прошлым годом. С помощью мобильного банкинга россияне продолжают платить за квартиру, медицинские и образовательные услуги, а также покупают билеты. При этом в обиход вернулись платежи наличными. На ситуацию повлияли ограничения мобильного интернета, пишут ведомости. В ДТП на дублере Сибирского тракта утром участвовали три автомобиля. Один из них перевернулся. Очевидцы также сообщали, что еще одну машину, разбитую в аварии, пришлось тушить. На месте ДТП, кроме сотрудников госавтоинспекции, работала бригада скорой. В Северной Осетии утилизируют кладбище автомобилей, возникшее в районе Верхнего Ларса. Как пишет газета «РУ», за 4 года здесь скопилось около 500 машин стоимостью до 100 миллионов рублей. Брошенными автомобилями заставлены несколько километров обочины по дороге к границе с Грузией. Со многих автомобилей сняты запчасти. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% обязывает стоимость квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас впереди золотая коллекция. Включаем Маранти, перед этим Erasure Always, а начнем с Пола Маккартни, нашу золотую коллекцию Radio City.
1: Реклама. В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
8: ООО Simaland. Город Екатеринбург. Улица Тюняховская. Строение 86. Офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
9: 2026 год.
10: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Считаете, калории мой вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Моранди в финале золотой коллекции Радио Си. У нас дальше классный дуэт Моби и Милен Фармер «Sleeping Away». Этот хит через 8 минут. Сейчас же музыка, понятная без слов. Владимир Косма на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 15.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО АН «Астра». ЖК «Новация. Вторая очередь».
1: Здравствуйте. Собственник торгового центра, сгоревшего в Стерлитамаке, задержан. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Башкортостану, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности, эксплуатируя здание. Владельцу торгового центра планируют предъявить обвинение, после чего будет решен вопрос об аресте. Пожар в торговом центре Стерлитамака произошел вчера. Погибли 4 человека и 5 пострадали. Синоптики рассказали, какой будет осень в Свердловской области. Бабье лето задержится в регионе до конца сентября. Первая декада октября будет прохладной, но при этом сухой, пишет портал Е1 со ссылкой на главного синоптика Галину Шипаренко. Второй месяц осени порадует температурами, которые будут выше средних показателей. А первый снег выпадет на Урале не раньше середины октября. В норму уральская погода, скорее всего, придет только в декабре. Власти Екатеринбурга решают, где расположится генконсульство Индии. По словам генконсула страны Дебабрата Чаттопадхьяя, постоянное помещение должно соответствовать определенным требованиям. Окончательный адрес выбирают из двух, и согласование офиса находится на финальном этапе. Об этом пишет КП Екатеринбург. Генконсул Индии начал работать в Екатеринбурге с января этого года, и пока дипмиссия расположилась в одном из екатеринбургских отелей. Миноборнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Согласно проекту документа, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не нужен для основного конкурса, а также за другие достижения. Поступление на программа магистратуры будет ограничена 5 направлениями, пишет Интерфакс. Почти половина россиян потратила часть летнего отпуска на ремонт. Выделить на домашние работы несколько дней смог каждый 4-й участник опроса. Каждый 10-й занимался ремонтом в течение всего своего отпуска, и 8% решили, кроме отпуска для домашних забот, задействовать еще и отгулы. Чаще всего выходные были потрачены на сборку мебели, кухонных гарнитуров. Каждый 3-й чинил сантехнику, и каждый 4-й приводил в порядок участок или веранду. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

На Радио Си в финале золотой коллекции мы послушали Pink. Дальше Майкл Джексон «Giving to Me», а сейчас музыка, понятная без слов. На Радио Си «Space».

0: 16.02 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева на радио СИН.
1: Добрый день. Верховный суд России разработал реформу суда присяжных на основе социального партнерства. Документ предполагает общую коллегию председательствующего судьи с заседателями и сокращение максимального числа присяжных. Реформирование направлено на повышение мотивации граждан при исполнении обязанностей присяжного. Оно предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных, а также сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных ими, пишет РБК. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Новосибирской и Тульской областях, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, в следующих сферах: производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств, производство оружия и боеприпасов, деятельность легкового такси. В строительстве предлагается ограничить долю мигрантов в размере 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в 2027 году. Запрет на разлив бензина в канистры на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, который подписан замгубернатора Сергеем Швинтом. Об этом пишет Е1, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по АЗС. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр на заправках, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилок или бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, отметили, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а лишь рекомендация, и это прописано в документе. Сухая и довольно теплая погода продлится до конца сентября на Среднем Урале. Даже в первой декаде октября значительных осадков не ожидается. Октябрь также ожидается теплее нормы, по средним температурным значениям примерно на 1 градус. Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Осадков в октябре ожидается около нормы. Первый снег выпадет не раньше середины октября, рассказала синоптик на пресс-конференции в агентстве ТАСС. В 2025 году первый снег в Екатеринбурге выпал 28 сентября, напоминает Е1. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма «Черный плащ». Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что герою мультфильма предстоит объединиться с бунтующей девочкой-подростком, которая знает все о его прошлом, чтобы сразиться со старыми врагами и воссоединиться с союзниками. «Черного плаща» озвучит Марк Хэмилл. Напомню, что оригинальные эпизоды мультсериала выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара 84.07, евро 96.59.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра, четверг, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас на старте Lighthouse Family, через 3 минуты Брайан Адамс, Cloud No. 9, а начнет нашу музыкальную подборку Джо Кокер на Радио Си в золотой коллекции часа. С

0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Хаус Фэмили. Ран на радио Си в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до пятницы. Растворяюсь в звуках большого города. Буквально через 3 минуты приятную компанию вам составит Катя Григорьева. Ну а пока музыка понятная без слов. Слушаем мелодию Princess of Light. Роберт Майлз.

0: России, 103.7 FM в Екатеринбурге, 17.01. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. В Кремле заявили о готовности российского президента к переговорам с американским. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом, но никакой конкретики по возможным контактам нет. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС. Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным по урегулированию конфликта. В Кремле ранее допускали новую встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, но предметно стороны пока не обсуждали этот вопрос, отметил Песков. Стало известно об очередном случае выхода медведя к людям в Краснотуринске. На этот раз он зашел на участок в СНТ номер 18 в городе. Инцидент случился сегодня, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого звери видели 3 дня подряд, с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, пишут горожане в соцсетях диспетчерской службы. 22 сентября в 8 вечера в стороне кирпичного завода медведь перебегал дорогу, сообщают горожане. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе, возле колонии, напоминает «Комсомольская правда». В Свердловском гидромете объяснили аномально дождливое лето на Урале. С июня по август выпало 2 летние нормы осадков. Как рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, дело в циркуляции воздушных масс. В первой половине лета антициклон долго стоял над центральными и западными районами Сибири, где было жарко. Затем поднялся на север Урала, охватив Таймыр и Ямал. Антициклоны блокировали движение циклонов, поскольку они антиподы. Все циклоны из Атлантики скатывались к Уралу, принося дожди. Также торнадо разрушил десятки домов в Кушве. Судя по повреждениям, скорость ветра была выше ураганной – 33 метра в секунду, отметила синоптик, пишет «Новый день». Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом. В конце сентября ФНС традиционно начинает свою рассылку. В этом году транспортный налог будет больше привычного. В последующие годы еще больше, пишет портал 66 и напоминает о том, что с 20-х годов налог не рос, потом начал расти. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну силу. За 25-й год резкий рост до 14 рублей за лошадиную силу. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году налог станет еще дороже. Ставки продолжат индексировать. В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. Жительница Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки, а нашла 24 100 старинных серебряных монет, а также еще 144 предмета эпохи викингов и раннего средневековья. По данным шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился, имеет исключительную высокую историческую ценность. Женщине, обнаружившей клад, выплатят 350 тысяч евро, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.07, евро 96.59.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паривит».
5: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Сия, 103.7 FM, 17.29, сейчас новости, Людмила Гусева. Спонсор ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10.
1: Добрый вечер. Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине пока нет, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов. При этом отметил, что Россия открыта для диалога, а Владимир Путин готов к новой встрече с Дональдом Трампом. Минтруда намерена сократить число трудовых мигрантов в Свердловской области. Предлагается, в частности, запретить им работать на производстве ядерных установок, оружия, боеприпасов, легковом такси, а также снизить их долю в строительстве и пассажироперевозках, пишет РБК. Запрет на разлив бензина в канистры на АЗС Екатеринбурга объясняют наличием документа, подписанного губернатором Сергеем Швинтом. Между тем, юристы, изучив документ, отметили, что запрет на канистры – не обязательное требование, а лишь рекомендация, пишет Я1. Сухая и достаточно теплая погода продлится до конца сентября на Среднем Урале. И даже в первой декаде октября значительных осадков не ожидается, рассказала главный синоптик Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.

0: тебя.
1: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
0: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
2: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
3: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейкуя Мода», «Ками Запад», на «Металлургов 80». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, завтра днем до плюс 18.
5: Реклама.
6: Ну давай, ну заводись!
7: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
5: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Чтобы совершить кулинарное путешествие, не обязательно уезжать из Екатеринбурга. Достаточно участвовать во вкусной игре на Радио Си. На этой неделе мы загадываем кухни мира, а победителям вручаем промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус», у нас так принято.
4: Щербакова 4, 0+.
8: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
9: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
10: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: И расскажу о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейкуя Мода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». Много транспорта в эти минуты на проспекте Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев, сообщают Яндекс.Карты. На Артинской затор от дома номер 4 до Армавирской. Медленно движется Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной. ЕКАТ от Рижевского тракта до 25-го километра. И плотное движение на проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова.
0: Реклама.
11: Ну давай, ну заводись!
12: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
13: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 5:06 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам легкого завершения трудового дня. Конечно же, под лучшие хиты последнего десятилетия. В начале часа следующего «Армия любовников» Obsession. А в конце этого оркестр «Поле моря». Радио Сию 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
9: 103.7 FM. Радио Сити.
0: На радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Петербурге 18.01. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Энастра». ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Добрый вечер. 30 россиян оказались под угрозой схода лавины в Непале на горе Манаслу, сообщает Life.ru, ссылаясь на телеграм-канал Шот. Среди находящихся на горе россиян организованная группа из 17 альпинистов, в том числе известных. Все они уже вышли из высотных лагерей и спускаются по склону. В горах уже прошел снегопад, и по прогнозу на вершину из Бенгальского залива надвигается циклон. Из-за него на горе может выпасть еще 2-3 метра снега. Маршрут для восхождения на Манаслу в этом году открылся только 17 сентября. Альпинисты смогли провести на горе меньше недели. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 человек, в том числе россиянина. Это Кирилл Михайлов, также имеющий израильское гражданство. Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб Аглы Мустафаев рассказал Ленте.ру о том, что острая фаза кризиса в отношениях двух стран уже позади. В двустороннем взаимодействии можно наблюдать позитивную динамику. Также в списке помилованных президентом Азербайджана оказался фигурант одного из самых резонансных дел – гражданин Франции Мартен Раян. Бизнесмена задержали зимой 23-го года. В марте текущего приговорили к 10 годам заключения за шпионаж в пользу французских спецслужб. На ЖБИ в Екатеринбурге на 2 недели пустят в объезд автобусы и троллейбусы и отменят остановки из-за прокладки инженерных сетей возле дома на 40-летие комсомола 24. Движение перекроют с 29 сентября по 13 октября, сообщили в городском Дептрансе. У автобусов номер 61 и 80, а также у троллейбуса номер 25 отменят остановки ЖБИ и 40-летие ВЛКСМ в оба направления. Остановку завода управления у автобусов временно перенесут. У троллейбуса номер 25 отменят в оба направления. Также на ЖБИ с 26 по 28 сентября будут ремонтировать пути на остановке Каменной палатки. Будет закрыто движение трамваев между остановками УРФУ и 40-летие ВЛКСМ, пишет Ядин. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов может перейти на работу в Заксобрание Свердловской области. Об этом пишет портал 66. Региональный избирком подвел итоги выборов в парламент области. Партия «Единая Россия» получила в Заксобрании 11 мест по спискам, 25 по округам. Мэр Екатеринбурга возглавлял Кировскую территориальную группу. Официальная информация о том, останется ли Алексей Орлов на посту главы города или перейдет в Заксобрание, у СМИ и их источников пока нет. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. В сообщении указано, что из-за слабого ветра вредные выбросы продолжают скапливаться над крупными городами региона до вечера 24 сентября. Причиной смога назван малоподвижный циклон, который принес на Средний Урал теплую погоду и бабье лето. Теплая погода, по прогнозам, задержится до следующего вторника. Днем будет до плюс 19, по ночам с выходных похолодает около плюс 5. Официальный доллар 84.07, евро 96.59.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок, это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 18.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: После реабилитации. Квалифицированные специалисты.
1: Синара долголетие. Больше, чем лечение. Екатеринбург. Чусовской тракт 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8-800-550-92-88. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: И расскажу о пробках. Спонсор у «Автоперекресток» – официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». 6 баллов по данным Яндекс.Карт. На Куйбышево-Гурзовской скопился транспорт от 8 марта до Посадской. На Малышево пробка от Луначарского до Репина. На проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова. Медленно движется Большакова от Белинского до Московской. И на Якаде затор от Рижевского тракта до моста через ЖД.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: Радио Си. 103.7 FM.
2: Золотая коллекция Радио Си.
3: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: замечательный подарок ждет победителя нашей игры «Третий звонок». Это пара билетов на концерт другого оркестра. Игра у нас в начале восьмого. Готовьтесь. А в конце этого часа музыка понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: наслаждайтесь закатом на террасе.
3: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
3: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 19.00. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Стали известны подробности инцидента в школе Уфы, где школьник сегодня пришел на уроки с ножом. К счастью, никто не пострадал. По данным МВД Республики Башкортостан, сообщение о происшествии поступило около 10:30 утра. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства. В райадминистрации сообщили, что детектор на входе в здание сработал, но он срабатывает и на ключи, и другие металлические предметы. И охранник не стал проводить проверку, пишет Российская газета. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии и на Кубани, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, на производстве ядерных установок и их составных частей, на производстве оружия и боеприпасов, в легковом такси. Также предлагается ограничить долю мигрантов в строительстве до 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в следующем году. Самокатчик, который обрызгал из перцового баллончика автомобиль

0: коляскиста инвалида в Екатеринбурге и его жену. Заплатит им 120 тысяч рублей компенсации. Так решил облсуд, пишет Ядин. В апреле прошлого года на улице Луначарского пенсионер сбавил скорость перед аркой, когда перед ним возник молодой человек на самокате. Посигналил, а тот показал оскорбительный жест. Когда машина остановилась у подъезда и мужчина пытался выйти из салона, самокатчик распылил баллончик. Супруги получили химические ожоги глаз. По словам адвоката пострадавшего, в полиции студент заявил, что не увидел на машине знака «инвалид». И когда водитель взял костыль, подумал, что это дубинка. Дополнительное образование в Свердловской области находится на высоком уровне. Таковы итоги независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, которую проводил Общественный совет при Министерстве образования области. В исследовании, которое было проведено в 2026 году, приняли участие более 450 организаций и 72 муниципалитетов и более 128 тысяч респондентов. Первое место в рейтинге заняли центр ЛИК Екатеринбурга и ДШИ в поселке Колья в Североуральском округе. Средний итоговый показатель по региону составил около 97 баллов из 100 возможных, что соответствует оценке «отлично». По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 4 балла. На стадионе «Юность» в Екатеринбурге сегодня заложили капсулу времени в честь столетия стадиона. Послание для потомков оставили легендарные спортсмены школы Олимпийского резерва «Юность», в том числе хоккеист Павел Датюк. В капсулу поместили шайбу с его автографом. Заполнять капсулу начали еще в мае. Туда, в частности, поместили и плавательные очки чемпиона мира Юрия Прилукова. Вскрыть капсулу можно будет 19 сентября 2076 года, когда «Юность» отметит 150-летие, пишет «Новый день». Официальный доллар 84.07, евро 96.59.
1: И о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем в четверг до плюс 18.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: поп-музыки. А еще презентуют вчерами, каждый день просто будни, жарят шашлыки.
1: Я обычный штатный сотрудник на заводе, просто у меня выходной. Не выходной, а отпуск. Вот, решили с женой пожарить мясо.
0: Приятного аппетита и теплого вечера.
1: Спасибо. Спасибо большое вам.
0: На правах рекламы 2 октября в культурном центре «Урал» музыканты другого оркестра представят программу «Вечные песни. Часть 2» и сыграют легендарные хиты мировой рок и поп-музыки. А еще презентуют собственный мини-альбом. Не пропустите другой оркестр 2 октября в культурном центре «Урал» для зрителей старше 12 лет.
2: Реклама. «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. «Дома в стране» уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».

0: прямо по курсу «Золотая коллекция» и откроет ее роскошная французская история от Патрисии Касс «Венёс де Забрибюс».
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Новый жилой район, городские легенды. Квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
5: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
6: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оголен 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.
0: И расскажу о пробках. Спонсор у «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода». «Аками Запад» на «Металлургов 80». Много транспорта в эти минуты на Куйбышево-Гурзувской, от Хохрякова до Посадской, на Посадской пробка от Пальмира-Тольятти до Гурзувской, на Гурзувской также пробка от Белореченской до Московской, скопился транспорт на Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной и на Артинской от Книжного переулка до Армавирской, сообщает Яндекс.Карты.
1: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых «Амода C5» и «Джейку J6».

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Радио Си, золотые хиты. Без 2:08, и в конце этого часа мелодия в самое сердце. Джеймс Ласт, «Одинокий пастух».

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 8 вечера. Сейчас новости. Спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Предпосылок для проведения мирных переговоров по конфликту на Украине пока нет. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом отметил, что Россия по-прежнему открыта для диалога, а Владимир Путин готов к новой встрече с Дональдом Трампом. Накануне президент США заявил, что не исключает новой встречи с президентом России по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ранее допускали новую встречу двух президентов на полях саммита АТС, который пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Но предметно стороны пока этот вопрос не обсуждали. Наши бои в Екатеринбурге на 2 недели пустят в объезд автобусы и троллейбусы и отменят остановки из-за прокладки инженерных сетей у дома на 40-летие комсомола 24. Движение перекроют там с 29 сентября и по 13 октября, сообщили в городском Дептрансе. У автобусов номер 61 и 80 и троллейбуса номер 25 отменят остановки ЖБИ и 40 лет ВЛКСМ в оба направления. Остановку завода управления у автобусов временно перенесут. У троллейбуса 25 отменят в оба направления. Также с 26 по 28 сентября будут ремонтировать пути на остановке Каменные палатки, закроют движение трамваев между остановками УРФУ и 40-летие ВЛКСМ в оба направления, пишет Ядин. Запрет на отпуск бензина в канистрах на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, подписанного замгубернатора Сергеем Швинтом, пишет Ядин, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по заправкам. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилок и бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, рассказали порталу Ядин, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а рекомендация. Уральские туристы впервые предпочли Таиланду, Вьетнам из зарубежных направлений отдыха. По итогам лета 2026 Вьетнам впервые опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у туристов Среднего Урала. За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло в 2,9 раза. Об этом сообщили в пресс-службе одного из операторов связи. Самым популярным зарубежным направлением по этим данным у свердловчан оказались Казахстан, Турция и Абхазия. Далее следует Узбекистан, Египет, Китай, Грузия, Белоруссия, Вьетнам и Армения. Топ-15 замыкают Италия и Германия, пишет «Новый день». «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. Они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультфильма «Черный плащ» выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара 84.07. Евро 96.59.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 916-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Дюк Дюмон, 95-й Милен Фармер и сейчас 88-й Pet Shop Boys.

Без 3:10 уже совсем близко Элтон Джон, который точно знает, как настроить нас на романтический вечер. А в конце часа музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си. И о погоде на четверг. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 18.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио 7.

0: Вы слушаете «Романтический вечер» Радио Си. И сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
0: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки. Неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы. Вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы. Ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы. Возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможны неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
3: Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: радио Сию 103.7 FM в Екатеринбурге, 11 вечера. И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225. Для слушателей старше 12 лет.
2: Романтический вечер на «Радио Си».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: На «Радио Си»,

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Андрей, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

хорошая музыка на радио Си. Shine bright like a diamond.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Си.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

воды нет, ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.